0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Russian language.
1: Вы слушаете «Русский час».
2: В эфире «Русский час».
3: «Русский час».
4: «Русский час».
3: На волне 98.1 FM.
5: Дорогие наши радиослушатели, сегодня с вами в эфире я, Елена Герман.
6: И пятница, Елена Мануйленко.
5: Да, сегодня...
6: И у нас вообще эко ведет. И у нас эко, и все радуются. Я сейчас ехала по городу, все на эке. Едят сосиски, едят сандей. Strawberry Sunday.
5: А что случилось?
6: Эко.
5: Так эко уже кончилось.
6: Нет, она вот в это воскресенье заканчивается. Будет прощальный салют. Да, катаются на каруселях. Вот и вообще хорошо. Красота, и все
5: радуются. Пропускаешь знаменательные даты, вообще, можно сказать, о событиях.
6: Да, да.
5: Но тем лучше, пусть радуются наши брисбенцы, потому что погода такая, что только и гулять. Замечательная погода, солнце светит, не жарко, прекрасно. Я хочу напомнить, что сегодня 14 августа, и тут же агентство Reuters сообщило, очень кстати, сегодня буквально утром, что Украина предложила России взаимно прекратить удары по гражданским объектам в Черном море. Но Россия пока ничего не ответила. Ну, конечно, объективно обе стороны заинтересованы в том, чтобы спокойно экспортировать из страны зерно нового урожая и какие-то другие интересные товары. Но какие приоритеты в голове у военачальников, об этом мы только догадываемся, а мы можем только выразить свой протест против всех насильственных, несправедливых военных и агрессивных действий в мире. И также мы, конечно, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Ну, а, конечно же, праздники
6: неужели
5: никуда никто
6: нечего,
5: не отменял.
6: Неужели нечего делать в своих странах? Столько всего недоделанного.
5: Да,
6: столько
5: тут,
6: сейчас
5: кстати,
6: денег начали.
5: Была опубликована, ты знаешь, интересная информация, отчет, как бы, финансовый отчет, как пенсионный фонд Норвегии справляется со своими обязанностями. Так вот, он накопил 22 триллиона норвежских крон. И обеспечивают, и подняли пенсионерам пенсию снова, помогают неимущим семьям, поднимая до необходимого прожиточного, не минимума даже, а среднего уровня жизненное обеспечение этих семей. И говорят, что у них в запасе, на тот случай вдруг кончается нефть, у них еще будет 23 триллиона норвежских крон. Я подумала, боже мой, вот люди думают наперед.
6: А у нас
5: о своей
6: в Австралии
5: стране.
6: Они то одни деньги потеряют, то другие деньги потеряют эти пенсионные фонды.
5: И, кстати, фон. В Австралии же продают еще эти военные базы. Уже 3 базы продали, неизвестно кому, на открытом аукционе. Зачем, спрашивается? Вот меня это поражает, как люди... Ну, нельзя же так разбазаривать все это. Причем было же постановление...
6: Там все денег
5: как бы,
6: не хватает.
5: И сами же решали, что не будут продавать иностранцам австралийскую землю, территорию. И вдруг открытый аукцион захочет, то есть и Китай, и благополучные индусы, кто угодно может купить. И что из этого получится дальше?
6: Не индусы, а индийцы.
5: Живут этим. Ну, индейцы.
6: Не индейцы, а индийцы.
5: Индейцы.
6: Вот. Всех забрали. Короче, все народы в гости к нам.
5: Короче говоря, давай вспомним, какие сегодня еще
6: какие
5: праздники.
6: Какие праздники сегодня? День
5: кроме,
6: стартапа.
5: Кроме
6: вообще.
5: Эко.
6: Вот наши
5: вот, кстати,
6: бы это,
5: день
6: пенсионным...
5: социальной защиты.
6: Да, вот нашим социальной защите бы начать бы новый стартап.
5: Да, начать бы думать головой.
6: День еще... подразделения по борьбе с преступлением в сфере информационных технологий.
5: Ну вот так. День рождения мессенджера Telegram, между прочим. Замечательный мессенджер.
6: Они говорят, что в Казахстане были сбои с ним перебои. Ну, интересно. Праздник воспаленного воображения. Ох, это бывает часто.
5: День выгула черепахи. У тебя когда-нибудь была черепаха? У меня
6: была. Была. Мне стыдно признаться. У меня была маленькая черепаха. Я, кстати, очень любила. Я еще тогда была в садике.
5: Моя черепаха с балкона упала, и у нее разбился этот самый.
6: А моя черепаха черепаший. В детском садике, я даже помню его имя. Его зовут Сережа. Сережа, привет. Он плюнул на мою черепаху.
5: Ну вот.
6: Представляешь, какая гадина. Нет, я схватила черепаху и стала его бить черепахой.
5: Черепаший суп надо было.
6: Ужас какой, ужас.
5: Короче говоря, сегодня еще день сведения татуировок. Граждане, вот прям самое вот то. Сводите татуировки, они не украшают.
6: И день не будь страусом.
5: Я знаю столько анекдотов про эти самые татуировки
6: не
5: у женщинах.
6: Не будем. Всемирный день любви к круассану с сыром и беконом. Вот правильно. Бекон убрать, круассаны с сыром я люблю.
5: Ещё день фруктового мороженого.
6: Обалдеть. Вот как раз на эки его можно поесть. Это strawberry sundae.
5: Ну, а в истории этот день оставил довольно заметный след. Во-первых, о чем нам сообщил никто иной, а наш Шекспир – о том, что Макбет убил своего двоюродного брата в этот самый день, 14 августа. А двоюродный брат у него был король Шотландии, Дункан. И вот этот самый брат нехороший стал новым королем. А еще была завершена договором русско-шведская война. Еще была опубликована и вступила в силу Веймарская конституция Германии, а император Японии Хирохита издал указ о безоговорочной капитуляции Японии.
6: В 1590 году шведским королем были выделены значительные земли Швеции новгородскому дворянину Федору Баранову, который заложил начало рода фон Барановых. После окончания Ливонской войны часть русских земель побережья отошла к Швеции, часть русских служилых людей присягнула шведской короле. Они получили поместье в Исландии. И русским дворянам из рода Барановых, пришедшим на шведскую службу, были выделены земли в прибалтийских владениях Швеции. Представители рода фон Барановых служили шведскими рейтерами, офицерами. А после фамилия вошла в матрикулы. А матрикулы, да, местного дворянства. Mm-hmm. Вообще здорово.
5: Из них вышли видные военные, военачальники, государственные деятели балтийских регионов. Кстати, парочка потомков до сих пор еще живет в прибалтийских странах, я не помню точно где. Один из фон Барановых точно в Финляндии.
6: Здорово.
5: А в 1619 году в Вирджинии был принят первый в Северной Америке закон против пьянства. То есть там запретили выращивать виноград. Прям как у нас в 85-м из-за больших умников в правительстве Егора Лигачева и Михаила Соломенцева, предложивших ввести в СССР сухой закон, в Крыму, в Молдавии и на юге России от большого усердия, конечно, повырубили ценнейшие виноградники. Горбачев, который поддержал было этот закон, позже сильно раскаивался, понимал, какой урон был нанесен.
6: Здорово,
5: страны.
6: Вот так вот поймешь, какой он закон, а потом раскаялся, типа, и взятки,
5: да,
6: гладкие.
5: А виноградников
6: и
5: уже нету.
6: Да, и вообще, как
5: а
6: бы
5: я еще
6: такая
5: помню,
6: беда
5: как
6: случилась.
5: В аэропортах цыгане из чайников разливали водку.
6: Я к тому, да, это тоже, кстати, я к тому, что а тут какую-нибудь ошибку на работе сделаешь, тебя же затрясут, тебя там,
5: да,
6: сразу начинают.
5: Да,
6: а тут, ох, типа, ошибочка вышла, простите, ради бога.
5: Вот еще была интересная такая тема. В 1775 году Екатерина II издала манифест о ликвидации Запорожской сечи или сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии. Этим манифестом императрица ставила точку в многовековом существовании Запорожской сечи, уникального военно-политического образования, которое сыграло очень большую роль в русской истории и оплота украинского казачества. А причиной этого манифеста стало не столько дерзкое самовольство казаков, которое современники называли бы проявлениями сепаратизма и экстремизма, но еще и насельникам сечи было дано больше свобод, чем другим воинским формированиям. Вообще они были не регулярной армией, а как бы были наемными, поэтому позволяли себе. Ну, короче, там очень интересная история, почему это все произошло. Они поддержали бунт Пугачева. Mm. И, собственно говоря, мне кажется, что это и была основная причина, почему Екатерина решила их упразднить всех.
6: Mm-hmm.
5: Чтобы, не дай бог, не подняли, так сказать,
6: другой бунт.
5: Бунта, где не следует.
6: В 1822 году издан указ о запрещении в России тайных обществ. Закрыли масонские ложи, со всех чиновников взяли подписки о непринадлежности к тайным обществам. Документ запретил любые тайные союзы, то есть никто так и не узнал о ящерах. И потребовал от чиновников военных... Это моя была добавка про ящеров. И потребовал от чиновников военных расписок о том, что они не состоят в подобных организациях.
5: Ну и там же влияли итальянские карбонарии на ситуацию в России-то. В то время они были на слуху, печать очень сильно о них много писала. И российская дипломатия, кстати, сыграла главную роль в их поражении. Вот, вот. Если время останется, расскажем. Если нет, ну, значит, погуглите.
6: Значит, погуглите. Гугл знает всё.
5: Карбонарии.
6: Лень гуглить, спросите GPT, он вам насочиняет.
5: Амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича Невельского в 1850 году подняла русский флаг на мысе Куигда. Был основан там Николаевский пост, это ныне город Николаевск на Амуре. И Невельский, между прочим, по своей собственной инициативе объявил о присоединении к России Приамурского края и Сахалина. Самовольно поднял русский флаг на мысе, основал Николаевский пост, объявил Приамурский край и Сахалин владениями России, действуя на свой страх и риск, вопреки запрету Петербургского особого комитета. Пришел запрет из столицы. Петербург требовал: не касайся Амура, чтобы не портить отношения с Китаем. Но Невельский заявил: где раз поднят русский флаг, там он опускаться не должен. И Николай I...
6: Что-то мне это напоминает.
5: Да,
6: ой,
5: да, да.
6: Вообще
5: мне тоже
6: ужас
5: это
6: один.
5: Очень
6: ладно.
5: Сильно напомнило.
6: В 1877 году специальным законом были впервые ограничены отстрелы канадских бизонов с поездов.
5: С поездов,
6: представляешь? А в 1880 году...
5: Сафари такое.
4: Официально завершено долгое строительство Кельнского собора. Кельнского собора. В 1248 году.
5: Замечательный собор, как он сохранился. А сохранился, он, знаешь, почему?
4: Кёльна заложил первый камень.
5: Кёльнский собор немцы не бомбили. Они же весь Кёльн практически превратили в труху. А собор не тронули, потому что у них на верхушке стояли огни, чтобы самолетом ориентир оставался.
4: Ужас.
5: Вот таким вот благодаря этому только и сохранился он. Еще что там было? Да, Романов, царь наш Николай II, вместе с семьей был отправлен на поселение в Тобольск в 1917 году, но недолго он там поселялся.
4: А что еще было? В 1935 году в США была введена система социального страхования помощи безработным. Это очень хорошо. А в 43-м подписан приказ о создании лаборатории в Казани, а при Академии наук Советского Союза во главе с профессором Игорем Васильевичем Курчатовым, которая стала потом институтом атомной энергетики.
5: А еще Пакистан обрел независимость от Великобритании, потому что Британия ослабла после Второй мировой войны, начался рост национально-освободительного движения, а план этой самой раздела колонии разработал последний вице-король Луис Маунтбеттен. Вообще тот еще был, конечно, деятель. Он совершенно не продумал этот план, привел к спешному разделению. Там такая линия Редклиффа. Массовые миграции начались, насилие. Короче говоря, до сих пор не утихает этот конфликт.
4: Вообще пятница, воскресенье, скоро эко. Есть возможность расслабиться.

0: Перепись населения прошла во вторник, 11 августа. Участие обязательно для всех домохозяйств. Еще не поздно заполнить форму. Зайдите на census.abs.gov.au/russian или наберите 1-800-181-227. Одобрено Австралийским бюро статистики Канберра.
1: Station sponsor.
2: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
3: Новости к этому часу.
4: А мы переходим к международным новостям. И Государственный департамент Соединенных Штатов Америки создал специальную рабочую группу по борьбе с родильным туризмом. Поездками иностранцев в страну с целью родить ребенка и получить для него американское гражданство. С начала работы группы власти уже аннулировали более 600 виз иностранцев по всему миру. Как сообщает Госдепартамент, 12 августа новая рабочая группа будет проверять деятельность обладателей американских виз, выявлять случаи родильного туризма и аннулировать документы тех, кто участвует в подобных схемах или помогает их организовывать. А кроме того, американские власти намерены бороться с посредниками, которые зарабатывают на организации таких поездок, да еще и подделывают документы.
5: Закрытие Ормузского пролива, притча может привести к экологическому кризису. И это биологическая опасность международного масштаба, предупреждают морские биологи. В Ормузе застряли около 1500 судов, и еще несколько сотен стоят в Оманском заливе. По словам ученых-экологов, каждый раз, когда в море появляется новое сооружение, его сначала колонизируют бактерии и другие организмы, суда стоят месяцами на якоре, и инвазия биологические виды получили беспредельное количество времени, чтобы закрепиться на их корпусах. И учитывая, что в регионе застряли суда со всего мира, то они распространятся по всему миру. И эти организмы получат возможность массово распространиться на нашей планете, там, где были совершенно не их экосистемы. Ну, могли бы как-нибудь и бороться там каким-нибудь. Давно же уже боролись с всякими этими эхолокаторами или еще там
4: чем-то. Речь идет о том, что вот эти самые суда, которые сейчас там стоят, их очистить не смогут, потому что просто не смогут. Ну, у них нет ни средств, ни времени на это. Но зато порты, которые их будут принимать, вот куда они идут, они должны подготовиться. И очищать их уже на месте надо. И уничтожать, и не просто очищать.
5: Могли бы там какое-нибудь электричество пропустить, или какую-нибудь вибрацию, или еще что-нибудь.
4: Да, ладно. Там же еще речь идет о том, что они же не только экосистему уничтожают, они же еще влияют на рыболовство, аквакультуру, даже засоряют системы охлаждения электростанций. Там куча всего. Вот. Что еще? Да, Колумбия признала суверенитет Израиля над Голанами. И она стала второй после Соединенных Штатов Америки страной, которая официально признала Голанские высоты частью Израиля. Израильтяне ликуют, и я их поздравляю. Власти страны объяснили решение стратегическим значением территории для израильской безопасности и защиты от внешних угроз. А что
5: делать? Власти страны, это Колумбия имеется в виду, да.
4: Ну, конечно.
5: Спецслужбы Польши задержали убийцу, который предположительно должен был по заказу России убить гражданина Украины и США. Премьер-министр Польши Дональд Туск в четверг объявил, что несколько дней назад в Польше арестовали этого гражданина и считают, что он работал по указке ФСБ. Министр, курирующий польские спецслужбы, сказал журналистам, что поскольку человек имеет паспорт из США, то операция по предотвращению этого убийства проводилась в сотрудничестве с американскими спецслужбами.
4: А вот еще такой, ну, по крайней мере, привлек мое внимание факт. Внучатого племянника Джона Кеннеди заочно арестовали в России за то, что он воевал на стороне ВСУ. Суд в Москве заочно арестовал Конора Кеннеди по обвинениям в наемничестве на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС. А к этому времени, правда, он уже вернулся в США, к счастью. Конор Кеннеди, внук Роберта Кеннеди-младшего, который сейчас вот министр здравоохранения в США, Он говорил, что решил вступить в интернациональный легион, поскольку его глубоко тронуло происходящее в Украине. У меня, сказал он, не было никакого военного опыта, и я не был ни стрелком, но никаким, но я мог носить тяжелые вещи. Еще я быстро учился и был готов там умереть. Поэтому вскоре они согласились отправить меня на фронт, и эта война, как и все остальные, ужасна. Люди, которых я встретил, сказал он, были самыми храбрыми из всех, кого я когда-либо знал. О том, что он собирался на войну, не сказал почти никому. По его словам, только один человек знал его настоящее имя, поскольку он не хотел, чтобы к нему относились как-то по-особенному. Вот такой замечательный мальчик.

0: Россия начнет действовать аналогичным образом. А где мы сами посчитаем нужным или целесообразным, сказал Путин. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота. По словам президента, Минобороны уже получила соответствующие поручения.
1: Владимир Путин впервые посетил остров Итуруп, являющийся предметом спора с Токио, что вызвало протест со стороны министра иностранных дел Японии. Об этом пишет Bloomberg. Согласно видеозаписи, опубликованной пресс-службой Кремля, Владимир Путин проинспектировал там рыбоперерабатывающий завод. Итуруп, известный в Японии как Этарофу, входит в состав южных Курильских островов, которые Япония называет северными территориями. Они находятся под контролем России, но на них претендует Токио, который утверждает, что этот остров, наряду с островами Кунашир, Шикотан и Хабама, является ее территорией. И этот спор не позволяет Москве и Токио подписать официально мирный договор по итогам Второй мировой войны, что делает визит Путина на остров политически чувствительным утверждением российского контроля. Северные территории, включая Этарофу, с исторической и юридической точки зрения являются неотъемлемой частью территории Японии, утверждают японцы. И они решительно протестуют против этого визита, заявил министр иностранных дел Японии. Правда, Медведев уже отреагировал. Он сказал, что ничего подобного, что это все российские исконно-посконные земли, и все.
0: В среду, 12 августа, вот почти позавчера, жители Северной России, не только Северной России, в основном это была Португалия, там было видно лучше всего, Испания, получили редкую возможность увидеть полное солнечное затмение. Они видели его в течение 2 минут буквально. Полное затмение, оно было видно в некоторых районах Гренландии, Исландии, Испании, небольшом уголке Португалии. Частичное затмение увидели даже в Санкт-Петербурге. Последнее затмение такого вот плана было 25 лет назад. Полным оно было в 5 уже названных странах: Гренландии, Исландии, Португалии, Испании и в арктической части России. Причем в Португалии настолько популярно было, что туда приехали миллионы туристов, цены в гостиницах выросли в 5-6 раз.
1: И в Испании было то же самое.
0: Ну, я про Испанию говорю, да. И, однако, наблюдали за небесным явлением не только с Земли, но и с борта Международной космической станции. Роскосмос поделился фотографиями, которые космонавт сделал Петр Дубов, и их можно найти на сайте Департамента космического агентства.
1: Модели искусственного интеллекта российских IT-компаний начнут проверять на соответствие традиционным духовно-нравственным ценностям. Об этом рассказали «Ведомости», а им, соответственно, поведали осведомленные источники. По их словам, для этого разработчики должны будут предоставить в специальную испытательную лабораторию свою нейросеть, документы с описанием ее архитектуры.
0: Да вы что?
1: Данные о механизмах фильтрации.
0: Да вы что? И другие сведения. Как учили, как подгонял, как расскажите все, расскажите нам все.
1: А правительство готовит пакет поддержки, в случае продолжительного заключения модели искусственного интеллекта сможет претендовать на статус национальный, только в случае, если он пройдет вот этот
0: вот
1: эту самую проверку.
0: Вот какие хитренькие, давайте нам все расскажите.
1: Его еще будут называть даже суверенный.
0: Да. А потом мы сделаем свой этот искусственный интеллект, вернее, скопируем и скажем,
1: суверенный,
0: что мы сделали.
1: Искусственный интеллект, да. И это свой. В дальнейшем, кстати, даст им возможность участвовать в госзакупках, в реализации значимых IT-проектов и откроет нейросети доступ к данным государственных информационных систем. Это что же не баран на чехол?
0: Вообще нет.
1: Ну вот, это дело серьезное, так что... Представляешь, суверенный.
0: А работы-то сколько? А денег-то сколько?
1: А денег-то сколько освоить можно? Это же ужас. Страшно представить.
0: Короче, нас ждет большая работа впереди. Не нас, а вас.
1: А вас. Не нам, а вам.
2: В печатниках жила семья одна, не замечая в комнате слона, в ней проводя бесчисленные

0: в этой комнате слона.
1: Сейчас тебя я познакомлю с ним,
0: с чудесным милым слоником своим.
1: И дама хохотала:
0: фу, Антош.
1: Хотя, смотри, действительно похож.

0: Лена, кто дослушал эту песню, шестиминутную про простреленную голову, тому
1: нет,
0: надо дать медаль.
1: Это про слона, которого не замечают. В комнате давным-давно он ходит, и пора бы уже и заметить, и что-то сделать с этим.
0: Да.
1: Неважно, австралийские новости.
0: Австралийские новости. Утром 12 августа. Все случилось 12 августа.
1: Заместитель председателя национального собрания.
0: В Канберре заместитель председателя национального собрания Нгуен Дон Аль встретился с заместителем спикера палаты представителей Австралии и председателем австралийско-вьетнамской парламентской группы дружбы Шэрон Клейден для обсуждения мер по укреплению сотрудничества между законодательными органами этих двух стран. Встреча состоялась в рамках государственного визита генерального секретаря президента То Лам в Австралию. В ходе встречи обе стороны высоко оценили позитивные изменения в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между странами и обменялись мнениями о мерах по развитию сотрудничества Национальным собранием Вьетнама и парламентом Австралии. Чему мы очень рады.
1: Ну да, лучше дружить, чем воевать, это точно. Министр сельского хозяйства Джули Коллинз объявила о запуске национальной программы вакцинации и против птичьего гриппа. Боже мой, не прошло и 3 месяца, как первые признаки гриппа появились.
0: Это не нас, это птиц будут вакцинировать.
1: Ну да. Ну и нас уже пора, я думаю, скоро доползут. Выступая в парламенте, Джули Коллинз заявила, что правительство не в силах остановить распространение вируса H5, он передается среди диких пернатых, поэтому необходимо сосредоточить усилия на спасении исчезающих видов. Вот так. Первые препараты поступят в Штаты уже в ближайшие дни и недели. Приоритет будет отдаваться птицам, содержащимся в неволе. Ну, то есть цыплятам, да?
0: Цыплятам, да.
1: Как я понимаю, и индюшатам. Именно их начнут прививать в первую очередь по согласованному с регионами списку.
0: Ну, я думаю, всех попугаев и всех на свете, кто там был, того и начнут, в принципе.
1: Ну, да. А интересно, а пингвины, они же тоже птицы?
0: Ну, да. Ну, да, да, да. Археологи в Австралии нашли окаменелость. Замечательная новость, которая показывает, как 3 динозавра поочередно съели друг друга, пишет ABC News. В Квинсленде наши замечательные палеонтологи обнаружили уникальное скопление окаменелости возрастом около 100 миллионов лет, которое назвали настоящим доисторическим местом преступления. Ученым попались останки сразу 3 древних животных – ихтиозавра, птерозавра и гигантского кранозавра. Исследование показало, что сначала ихтиозавр проглотил летающего птерозавра, а затем сам стал добычей кранозавра, одного из крупнейших морских хищников своего времени – которого называют тираннозавром океана. На костях ихтиозавра специалисты насчитали более 30 следов зубов. Это может быть рекордное количество укусов, которые когда-либо обнаружили на морских ископаемых. Фотографии этого места преступления просто замечательные. Он его грыз и кусал.
1: А ты же знаешь, да, что вот куры, которых мы едим, цыплята, это потомки вот этих самых ихтиозавров, двуногих, трехпалых, двуногих.
0: Все птицы – это динозавры.
1: Да-да-да, и мы пытаемся. В наших желудках можно найти ни одного такого ископаемого животного.
0: 3 динозавра слопали друг друга. Обалдеть.
1: Да. Ну что у нас еще интересного в Австралии произошло? Да, исследователи из Австралийского университета Флиндерса пришли к выводу, что главной причиной Кембрийского взрыва, происшедшего 540 миллионов лет назад, стало резкое распространение и накопление фекалий древних животных. Ученые назвали этот процесс фекальной революцией. Вот так. Они считают, что именно она стала катализатором для появления новых видов живых организмов как в океане, так и на суше. Об этом сообщает Trends in Ecology and Evolution. Материалы для исследования были собраны из 34 геологических отложений по всему миру и изучены в различных музейных коллекциях. Оказывается, есть и такие коллекции. Фекальные коллекции.
0: Да, есть.
1: И они очень важны, надо сказать. Это все хихоньки нам с тобой, а на самом деле там изучается очень много чего. Форма, состояние, сохранности капролитов сильно различаются на протяжении всего кембрийского периода. Их размеры варьируются от микроскопических до нескольких сантиметров. То есть там есть где разгуляться ученым.
0: Есть как изучать. Внимание. Да, ну вот они считают,
1: и по форме они бывают вытянутыми цилиндрами. Ну, мы с вами знаем, какие они бывают. Круглыми, жидкими и так далее.
0: Лена, вот мне вспомнилось. Я когда читала дневники Сальвадора Дали, он мало того, что вел дневник по поводу того, что он ел, что он пил, он вообще очень сильно был озабочен цветом.
1: Он многим был озабочен
0: цветом и формой вот этого вот самого. Он подробно в дневниках описывал, что оно как было. И вообще, просто вот, скажем так, на такой веселой новости мы включим вам хорошую перебивку. Почему бы нет?
1: Ну вот сюрприз-то в чем заключается? Вот у нас эксклюзив сегодня. Сейчас вы услышите запись живого выступления Нессы. Вы, конечно, помните, она у нас бывала в эфире. Это певица, автор песен Sunshine Coast. А в программе «Русский час» она делится с нашими радиослушателями своими новыми работами в рубрике «Тихая гавань».
0: Она, между прочим, обещала, что когда-нибудь вот скоро к нам придет, чему мы тоже очень рады.
1: К сожалению, мы немножко не совпадаем с ней по времени, может, но придёт. Как только совпадем, может, непременно.
2: Привет всем! Меня зовут Инесса, и это мой очередной выпуск рубрики «Тихая гавань», где я приглашаю вас ненадолго оторваться от своих дел и раствориться в звуках музыки. Сегодня я хочу перенести вас в одно необычное место. У нас, недалеко от Мелэни, есть такая деревня Crystal Waters, эко-поселение, построенное в гармонии с природой. И там есть удивительное строение – куполообразное белокаменное сооружение с чудесной акустикой и какой-то, знаете, особенной успокаивающей энергией. Я не могу точно описать этот эффект, но когда переступаешь порог, словно кто-то снимает с плеч тяжелое пальто забот, и ты входишь в комнату с легкостью. А когда это пространство заполняется музыкой и завораживающим эхом, словно заземляешься, отдыхаешь душой. Однажды мы там играли вдвоем с моим другом и гитаристом Мишей, и я хочу поделиться записью вот этого нашего живого выступления под белокаменным куполом. Песню «Я полечу» я написала еще в юности, стоя на балконе высокого здания, глядя на горизонт и пытаясь угадать, что же меня ждет впереди. Я полечу. Приятного прослушивания.

0: слушаете «Русский час».
1: Мы собрали несколько самых интересных фактов, которые я успела за это время собрать, о солнечном затмении. Я, между прочим, в 99-м году, это одно из таких вот полных солнечных затмений, наблюдала с крыши. Мы сидели с моим оператором на верхотуре.
2: А я в школе наблюдала, точно одно наблюдала.
1: В 99-м году это было дело.
2: Ну, в 99-м году я уже школу закончила. Я была в школе, наверное, классе в 6-7, да, в 99-м тоже это, да, интерес. Мне почему-то всегда солнечные затмения, мне вспоминается рассказ Чехова. Когда, помнишь, там один как бы ученый, он приехал в деревню.
1: Не помню.
2: И он раздал всем жителям деревни там...
1: Вот эти стеклышки, да?
2: Стеклышки. Да-да-да. Они их закоптили. И потом, когда это началось затмение, все вели себя не так, как он хотел, там никто не наблюдал. И потом одна дама, чтобы его успокоить, да, она сказала, я вела наблюдение. Одна собака во время солнечного бегала и громко лаяла. Это его еще больше огорчило. Короче, весь такой рассказ, вот он наполнил вот этим сожалением этого ученого.
1: О поведении животных птиц как раз в момент солнечного затмения ученые до сих пор проводят очень серьезные исследования, потому что это до сих пор, так сказать, до сих пор не изучено.
2: Я сколько не наблюдала...
1: циркадные циклы, так и непонятно, откуда идет.
2: Я сколько наблюдала этих затмений, наши коты, они вообще никак на них не реагировали.
1: Но птицы
2: иногда
1: петь, когда солнце
2: летали,
1: опять выходит.
2: Они чуть-чуть поют, понятно, солнце садится, они поют.
1: В следующий раз, когда случится опять солнечное затмение полное, наши радиослушатели смогут блеснуть в компании наблюдателей. Кстати, оно должно состояться 2 августа на будущий год, 27-го года.
2: И его, кстати, будет видно в Австралии, тоже говорят.
1: Ну вот подождем, дожить. Да. Так вот, солнце, оказывается...
2: А еще может получиться так, что вот поплывешь куда-нибудь на остров, будешь плыть 6 месяцев, а потом будет облачно.
1: Ну, опять же, оно же все равно видно.
2: Просто темно становится. А так не видно ничего.
1: Поднимается
2: Никакой
1: ветер
2: не поднимается. Откуда ветер поднимается?
1: Не знаю. Вот я на крыше сидя ощущала это все.
2: Это у тебя такие воспоминания про никого. Не ветер, коровы как пасутся, так пасутся. Ветер никакой не поднимается. За 2 минуты он точно никуда не поднимется. Стало темно, стало светло. Все.
1: Неправда.
2: Правда.
1: Происходит.
2: В Лена,
1: психологически
2: да,
1: это влияет
2: и привидения, очень сильно. Да, и привидения просачиваются между стен. Я понимаю. Всякое бывает.
1: Неважно. Факты, которые я для вас нашла. Солнце в 400 раз больше Луны и в 400 же раз находится дальше. Поэтому Земли, они кажутся одинакового размера. Вот такое совпадение. Поэтому и, возможно, полное солнечное
2: что-то
1: затмение.
2: Что-то я не знаю.
1: Вот так, вот. Так вот, как раз по поводу птиц, вот и принимают затмение за рассвет, понимаешь, в США.
2: Сначала за закон, а потом за рассвет, быстро так.
1: Ученые-орнитологи собрали более 100 тысяч записей птичьего пения. И после возвращения солнечного света более половины птиц запели, как будто вот и рассвет.
2: Но петь им пришлось недолго, потому что за 2 минуты солнце опять появилось, и оба, смотри, что случилось, и заткнулись. Люди наблюдают за затмениями уже 1000 лет. Да ты что? В Ирландии нашли возможное изображение затмения, датируемое 3300 годом до нашей эры.
1: До нашей эры, представляешь?
2: Древние китайцы также записывали солнце. Ну, это такое, знаешь, непонятное. Записывали на палочках. Да. Лена, у тебя все какие-то факты, которые не совсем как факты.
1: Ну, вот факты. Это мне сообщила этот ИИ, который
2: суверенный ИИ. Ой-ой-ой. Вы, наверное, еще не до суверенного.
1: Ну, про древних ассирийцев ты же не будешь спорить?
2: Не знаю, не знаю.
1: У них считалось предвестником смерти правителя, поэтому они для таких случаев имели запасного царя. Настоящего прятали, а вместо него временно назначали другого человека. И вот этого царя, которого назначили, казнили потом, чтобы плохое предсказание все-таки сбылось, чтобы не нарушалась такая традиция. Настоящий царь оставался в безопасности.
2: Я потом что-нибудь говоришь это? А потом он... Ой, а ты правда нашла, смотри. А я думала, ты не заметишь. Это я пошутил. Да вообще... А еще тебе хочу сказать. Сии, шутка такая... Все-таки съели этот гриб. И вы были абсолютно правы. Гриб этот ядовитый. И есть его не надо было.
1: Было не надо.
2: Было не надо.
1: А еще было...
2: Не слушайте, они сочиняют про сирийских правителей.
1: Еще звездный дождь можно было наблюдать.
2: Да,
1: до сих пор еще можно.
2: Да, но у нас в городе тяжело видно, потому что все-таки у нас много света, и поэтому тяжело его заметить.
1: Ну да, но, можно, между прочим, можно. Он может продлиться несколько дней, может, повезет уехать куда-нибудь в глухую даль. И опять же...
2: везет уехать в глухую даль, Лена, на Магадан.
1: Ну, это же только в северном полушарии, поэтому что
2: нет, у нас тоже здесь, у нас тоже хорошо видно.
1: Ну, сейчас не знаю. Во всяком случае, тут ведь фишка-то в чем? Планета наша ежегодно пересекает шлейф из пыли и частиц, оставленных одной кометой, которая названа именем Свифта Тутля. И вот мы видим как раз вот этот самый метеорный поток. А почему они называются Персиды, ты знаешь?
2: Почему?
1: Ну почему?
2: Потому что древняя богиня.
1: Ничего подобного. Потому что из созвездия Персея такая вот точка, вот этот самый радиант, откуда расходятся все эти дожди, так сказать. Вот они, то, что с Земли нам видно, естественно, она совпадает с созвездием Персея. Персея, поэтому Персеиды. Вот. И там еще интересно то, что комета совершает полный оборот вокруг Солнца раз в 133 года. И последний раз земляне ее наблюдали в 1992 году. И вот теперь посчитайте, сколько времени пройдет, пока ее опять можно будет
2: наблюдать. Не доживем, Ленка.
1: Не, мы точно не доживем.
2: Не доживем.
1: Это уже 2130 какой-то год, я посчитала. Mm. Так вот, про первооткрывателей. Ты надо сказать, почему это самое?
2: Да,
1: Льюис,
2: конечно.
1: Свифт ее открыл. Он был сам из города Марафон, штат Нью-Йорк, США. И вот он наблюдал это в свой 11-сантиметровый рефракторный телескоп в 1862 году. Он визуально обнаружил это небесное тело. Он не сразу объявил об открытии, потому что там путаница была, что может это вообще другая комета. Он сначала засомневался. Неделями раньше ее открыли. А уже спустя 3 дня, независимо от него совершенно, Гарвардская обсерватория совершила открытие Харрас Таттл. Вот поэтому Свифт Таттл. Еще один момент можно уточнить про метеоров. Если кто не знает, я напомню, что это небесные тела, которые сгорают в атмосфере Земли. А вот метеориты – это ребята, у которых получилось уже упасть на поверхность планеты в неизменном виде, потому что они состоят, частицы этих самых вообще очень редко становятся метеоритами, потому что это вещество, из которого они состоят, оно там лед, да, такие каменистые металлические штучки, очень мелкие, хрупкие. А вот эти самые прочные куски, буквально каменные кометы, состоят преимущественно, вернее, наоборот, кометы изо льда и рыхлых пород, и они просто сгорают в атмосфере. Поэтому мы видим вот эти вот яркие сполохи, но они до Земли, конечно, не доходят. А вот этот самый метеорит, который грохнулся, Тунгусский тот же самый, да? Mm-hmm. Вот там как раз был здоровенный булыжник, поэтому он такой вот и сделал... как это называется?
2: Ну, у нас и в Австралии несколько грохнулось. И кратеры вообще очень часто и на Луне, на Земле они были с метеоритами.
1: Ну, я просто хотела сказать, что вот эти самые увиденные вами падающие звезды, это на самом деле, конечно, уникальный момент.
2: Если вы их увидели.
1: Если вы их увидели. То есть просто наслаждайтесь.
2: И надеемся, что вы загадали желание.
1: Ну да. Ну вот, как говорил вчера этот... В Испанию и в Португалию уехала целая толпа народу.
2: Да.
1: Рассказывали о том, что там народ не пожалел ни денег, не побоялся жары, которая сейчас там стоит, буквально изнуряющая. Вот,
2: да, ужасно. Удивительно, что столько народу захотело посмотреть.
1: Просто тысячи ломанулись посмотреть на это явление. Ну, наверное, оно что-то стоит на самом деле.
0: В эфире «Русский час». 98.1 FM.
2: Лена, у тебя еще осталось же 5 минут рассказать нам замечательную историю.
1: А мы песенку не будем слушать?
2: Нет, мы послушаем в конце.
1: А, ну давай. Ну, собственно говоря, я чего хотела еще рассказать, если время останется. Мне на самом деле очень понравилось, не то что понравилось, а как бы зацепило внимание причина указа Петра I о запретах тайных обществ в России. Оно, конечно, совершенно далековато от метеоритных этих самых дождей и от наших затмений солнечных. Ну, просто хочется рассказать, может быть, оказалось, что почему Александр I так перепугался-то тайных обществ, которые начали было распространяться в России? Страх перед революцией, конечно. В это время в Европе бушевали тайные революционные движения. Вот помните карбонарии, да, итальянские революционеры? Они в начале XIX века создали настоящую разветвленную сеть подпольных обществ. Они стали, собственно говоря, главным пугалом для Александра I. Маскировались под лесных рабочих, отсюда, собственно, название карбонарии. Они использовали очень сложную масонскую символику, строгую иерархию, клятвы на крови. Ну, в общем, все, что можно только представить себе в этих тайнах и секретах. Это был 1820-1821 год, когда карбонарии как раз так организовались, что они подняли мощное восстание в Неаполе и в Пьемонте и заставили местных королей даже принять либеральные конституции. И Александр I, он возглавлял Священный Союз, альянс европейских монархов против революции. Для него это стало шоком. И он поверил, что в Европе действует единый заговорщический центр, который управляет всеми тайными обществами. Перенес страх на Россию. Он уже знал, что русские офицеры, которые вернулись из загранпоходов из Парижа, создают свои союзы по образу и подобию. Ну и, конечно, уже был замечен рост радикальных идей, потому что Россия с большим интересом следила за происходящим в Италии и вообще как бы вдохновились этим. Ну вот декабристы, собственно, оттуда и пошли. Конечно, карбонарии внесли не просто сумятицу, они изменили ход истории. Но вот, тем не менее, страх Александра был столь велик, что в разгроме этих самых итальянских карбонариев главную роль сыграла русская дипломатия. Они были ключом, который легитимировали, организовали разгром, собственно говоря. Ну, об этом, наверное, очень много можно найти в интернете, потому что у меня просто уже недостаточно.
2: А ты была когда-нибудь в каком-нибудь тайном обществе?
1: Ну, разве что в ботаническом кружке.
2: Да, мы не закапывали никакие.
1: В геологическом мы находили такие редкие вещи. У меня был, например, в доме в коллекции друза кварца с пиритом, халькопиритом, очень красивые, зеленые.
2: О, я тоже, кстати, собирала.
1: Аналоги золота. Вот внешне напоминали золото. Пирит.
2: Да, я даже книжку читала о пириты, о пиритах. А когда дети пошли искать, и они нашли вот это золото, фальшивое золото.
1: Фальшивое
2: они нашли
1: золото,
2: это пириты,
1: верно.
2: Они думали, они нашли золотую жилу. Они пришли. Такая книжка. Я нашла в школьной библиотеке.
1: Я сама это нашла. Мы когда ходили в походы...
2: У меня было много перитов. Мы когда ходили в пещеры, мы ходили спелеологи. Я отовсюду привозила рюкзак камней. Как я их перла, я вообще не знаю.
1: Нет, рюкзака я не таскала. Я выносила такие очень красивые экземпляры. Там вот друза кварца, например, потрясающие.
2: У меня был розовый кварц. У меня были до 20 разных видов глины. У меня были перитов. У меня были... слюда, естественно,
1: ну, слюда,
2: то есть
1: само
2: там, там
1: конечно,
2: ну, много конечно. Таких, да, много да, таких да. вещей. Интересно, когда, в принципе, тебя в школе, ну, как бы, ну, и сейчас в школе то же самое, увлекали некоторыми такими вот...
1: Ну, вот я не могу сказать, что это было тайное общество, но было здорово интересно.
2: Мы такие мы тайно закапывали фантики с бумажками.
1: Нет, фантики, это понятно, но это же не относится к этим нашим обществам.
2: Ну,
1: это сами собой мы делали. И потом хвастали друг перед другом, ого, красивее этот секретик назывался.
2: Секретик, да. И как-то вдруг... В принципе, тайное общество, они же везде были.
1: Ну, понятное дело, но в России оно как-то особенно воспринималось с таким энтузиазмом. Эти карбонарии так вдохновили наших, которые уже не знали, как разделаться с этим вообще режимом ужасным, который душил.
2: В Австралии их полно. В Австралии есть и масоны, в Австралии иллюминаты. И у меня, кстати, был достаточно веселый такой случай, когда работала в Зеландии, и у меня, скажем так, начальник был. И я ему сказала, у меня мечта в жизни встретить настоящего такого масонского лорда. Потому что, чтобы, дескать, ну, просто узнать, правда ли там...
1: Все так здорово.
2: Все так здорово.
1: И кто они там, такие,
2: и кровь пьют, да, и кто они такие. Я бы хотела ему задать несколько вопросов таких вот. Он говорит, ну, задавай. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, я лорд масонский. Вот это было такая неожиданность.
1: Мастер, наверное,
2: мастер,
1: да, масонский,
2: да, масонский мастер. Mm-hmm. Причем он был один из этих, ну, высоких мастеров.
1: Ну, так, понятно,
2: есть, да. И у него вся семья, то есть у него облечён
1: доверием.
2: У него семья уходила там 70-80 лет, чуть ли не до 100 лет в эту вот историю масонских лож. То есть он был
1: настоящий, да, мастер
2: ложи. Да, он был настоящий такой мастер ложи. У нас все, прощаемся с вами. Идите на ЭКУ, делайте что-нибудь хорошее.
1: Найдите информацию про карбонариев и декабристов, там столько интересного.
2: И про масонских. И вдруг вам повезет в жизни встретить настоящего мостовского.
1: А почему повезёт? Ну, масоны хорошие люди. Они же горели, так сказать, желанием просветить. Они учили, обучали, строили много полезных университетов.
2: «Время белого человека» – одно из самых знаменитых масонских стихотворений.
1: Ну да, ну не только это. Много чего интересного.
2: Лена Мануйленко.
1: Лена Герман были с вами в эфире. Прощаемся.
2: И встретимся с вами в следующий раз.
1: Пока еще идет эко. Наслаждайтесь.